0: 我们住的离这远，过了额尔古纳河，再往北，那里就是哥萨和骑兵的驻地。那里是两国的互市之处。
1: Подойди, самое свежее мясо. Что тебе нужно? Подойди. Кто нужен тебе? Самый Дядя Шашу Нико, там, где-то, коро.
2: Да, держи.
1: На, держи, попробуй, самое вкусное. О, спасибо большое. Благодарю тебя.
2: Благодарю.

0: 嘴。
1: 就让他们买枪吗？
2: 哦，
0: 让一下，
3: 哎，让一下，让一下，让一下。
4: Давайте
5: чудес! Пошел вон! Да я стрелять буду!
6: Оружие! Не дайте ему сесть!